0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Реклама.
1: Лидер FM. Реклама.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
4: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
5: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
6: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
7: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6,
8: улица Крупской, 80.
9: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, друзья! Ну что, вот и остаются у нас считанные деньки лета. 26 августа уже у нас на календаре. Ну, совсем скоро одно моргание и 1 сентября и осень. Ну, так что, если вы не успели сделать какие-то летние дела, у вас еще остается пара дней. Ну, все еще можно успеть. Ну, я Аня Белявцева. Совсем скоро поговорим о праздниках и событиях этого дня, обсудим погоду и услышим лучшие хиты этого часа.

Международный день благодарности собаке отмечается сегодня. Ну вот праздник придумала американская зоозащитница Колин Пейдж. И вот по ее инициативе 26 августа начали отмечать Национальный день собак. Ну, это было все для привлечения внимания к животным, которые оказались на улице или в приюте. Но постепенно он трансформировался в день благодарности собакам, и его начали отмечать во многих странах. Основная цель этой даты – обеспечить четвероногих заботой и любовью, помочь финансовым приютам для животных или забрать оттуда питомца домой. Ну, безусловно, огромное количество собак сейчас находится на улице по всему миру, так что желаю каждому хвостику найти свой дом и хозяина.

Всем большой привет! Ну что, День привлечения удачи также отмечается сегодня. Ну вот праздник придумал житель Техаса Ричард Фолс в 1995 году. Он считал себя самым удачливым человеком в мире и говорил, что готов поделиться удачей с другими. Ну, в качестве Дня привлечения удачи он выбрал 26 августа свой день рождения. Ну, по мнению мужчины, главное проснуться с утра и настроить себя на то, что день будет крайне позитивным. Ну, я желаю всем такую же самооценку, как у мужчины, и только удачливых дней. А сегодня, кстати, у вас будет именно такой день. Лидер.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине «Иголенька» по адресу Александра Невского, 76. «Иголенька» с выгодой для пенсионеров.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу. Слесарь-ремонт.

0: ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков, разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров лакокраски или по телефону 53 85 13.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
0: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 1919 010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Овны, удачный день для подписания контрактов. Тельцы, ваша выдержка может разрешить любой рабочий конфликт. Близнецы, спонтанная идея принесет неожиданную финансовую выгоду. Раки, прекрасный момент для душевного разговора, который укрепит доверие в семье. Львы, вы получите заманчивое предложение, способное круто изменить вашу карьеру. Девы, освободите вечер для романтики. Весы, вы познакомитесь с человеком, который станет вашим наставником. Скорпионы, вы сможете распознать выигрышную стратегию в бизнесе. Стрельцы, ваше выступление на публике произведет настоящий фурор. Козероги, отличный день для инвестиций в здоровье. Водолей, вы будете буквально излучать радость. Рыбы, все вопросы сегодня будут решаться легко и быстро. Отличного дня!
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. ЛИДА, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 20.
3: Лидер

Всем большой привет! Ну что, один из самых интересных профессий человечества отмечает свой праздник 26 августа, Международный день актера. Ну, актерское мастерство – это не просто профессия, это, надо сказать, призвание. Ну, поспорить с тем, что сложно представить современный мир без этой творческой деятельности, конечно, невозможно. Но вот в Древнем Риме отношение к актерам было более противоречивым. Ну вот, с одной стороны, актеры пользовались популярностью и востребованностью, ну, выступали на главных современных праздниках, включая игры на цирковой арене, и театральные спектакли. Однако в то же время актеры это рассматривались как низшая социальная группа. Ну, их работа считалась аморальной и деградирующей. Актеры были социально изолированы. Но сейчас, конечно же, время поменялось. Жизнь сложно представить без театра. Я поздравляю всех причастных. Спасибо за ваш труд и за полную отдачу.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.01 на студийных, время точное. Ну что же, у нас новый музыкальный час. Также бодро окунемся в эту среду, как трек «Heart Over Mine». Саша Санта также появится. «Save Me Tonight» в этом часе. Прекрасного дня!

0: Уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Коронила. В Лиде в предстоящую субботу, 29 августа, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Антон Муханюк. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лиде прошел районный этап республиканского конкурса «Суперпрофи-2026». Он объединил молодых специалистов из разных сфер. Суперпрофи в сфере промышленности стал Никита Дулько, агропромышленного комплекса Анастасия Голковская, образование и науки Каролина Кашкевич, в сфере здравоохранения Любовь Лепешина, строительство Анжелика Абрамова. Все участники награждены дипломами и подарками, а победители представят наш район на областном этапе конкурса. В Минске 28-30 августа пройдет фестиваль узбекской дыни. Мероприятие познакомит с традициями национальной кухни Узбекистана. Жителям и гостям Минска представят различные сорта узбекских дынь, а также свежую и переработанную плодовощную продукцию. Посетители смогут принять участие в дегустациях. Отдельное место в программе займут выступления национальных музыкальных и танцевальных коллективов. Немецкие производители автозапчастей переориентируются на оборонные и медицинские секторы, а также робототехнику на фоне кризиса в автомобильной отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times. До 2035 года в немецком автопроме планируется сокращение 125 тысяч рабочих мест. Поставщики ищут новые рынки из-за конкуренции с китайскими электромобилями.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 2-6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас 8029 677 5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткэмп-зоны,
5: арена для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
7: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
8: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
7: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
9: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

0: Доброе утро, друзья! Ну что, бывший японский каскадер, работающий над могучими рейнджерами, прошел путь от выполнения впечатляющих трюков перед камерами до попадения в заголовки новостей по совершенно другой причине. Ну, значит, японские власти арестовали его после того, как связали с десятками краж со взломом. И вот, согласно расследованию, он использовал свою ловкость, физическую силу и навыки, которые развил как каскадер, чтобы незаметно проникать в дома. Но перелазил он через стены и быстро передвигался и действовал с такой точностью, что, по словам следователей, каждое ограбление выглядело как идеально отрепетированная сцена. Дело вскрылось, и вот мужчина признался в участии как минимум 43 ограблений, которые нанесли ущерб на миллионы тысяч долларов. Ну и, конечно, спустя более 10 лет эти события, эта история по-прежнему остается одним из самых необычных случаев, свяжавшей индустрию развлечения с миром преступности в Японии.
1: Наша музыка.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2016. Подробности на 7карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: привет! Ну что, мужчины, признавайтесь, сколько раз вы хотели просто взять и уйти? Ну, итальянец сделал это красиво. После ссоры с женой он не хлопнул дверью, не уехал к друзьям, а он просто отправился в пеший тур по стране, всего-то 450 километров. Ну, серьезный шаг, товарищи, в прямом и переносном смысле. За неделю он прошел как из Лиды до Витебска. Питался тем, что люди давали, спал где придется, и знаете, он нашел покой. Ну, когда полиция его остановила и спросила, куда же вы идете, он честно ответил, что ему нужно было немножко успокоиться. Ну, а жена, она не злится, конечно, она приехала за ним, заплатила штраф, забрала домой, и, возможно, это самый красивый конец этой истории. Ну, действительно, иногда, чтобы помириться, нужно сначала отойти друг от друга на 450 километров, а потом вернуться.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: +375 29 582 34 81.
2: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный от 2 до 5. Стопки термометров поднимутся до 20 градусов.

Внимание! Загадка дня. Кто во Франции умеет читать расписание, пользоваться общественным транспортом и при этом не просить у пассажиров мелочь? Ну, правильно, это кошка. Ну, история началась так, что вот кошка потерялась, но вместо того, чтобы сидеть в кустах и жалобно мяукать, она отправилась на вокзал, села в поезд и доехала самостоятельно до своей хозяйки. Ну, сотрудники поезда до сих пор в недоумении, вела себя как опытный пассажир, отмечают они, что сидела смирно, смотрела в окно, пару раз мяукнула, ну, видимо, чтобы уточнить, не проехала ли она свою станцию. Хозяйка, конечно, была в шоке, ну, умиленная тоже так же одновременно, и теперь эта кошка местная знаменитость. Говорят, что ей уже предлагают контракт с железной дорогой. Ну, смотрю на фотографии кошки, и да, она выглядит очень уверенно, и так, словно она знает верный маршрут, и каждый день так туда-обратно ездит. Наша музыка.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Вот он, наш новый музыкальный, яркий, бодрый и заряжающий. Я, Аня Белявцева, продолжаю вас знакомить с исполнителями этого часа. Мод. Легендарная Мадонна также прозвучит в этом часе. Новинка от Нюши появится с нами. Совсем скоро стартует наш розыгрыш, но прямо по курсу новости с погодой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Коронила. В отделе внутренних дел Лидского райисполкома в рамках профилактической акции «Неделя цифровой грамотности» и специальной программы «МАК» состоялась диалоговая площадка «Подросток и закон». В ней приняли участие несовершеннолетние, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, признанные находящимися в социально опасном положении, и их законные представители, а также подростки, которые никогда не совершали противоправных деяний. Сотрудники правоохранительных органов рассказали ребятам, как не стать жертвой кибермошенников и какая ответственность предусмотрена за распространение наркотических веществ. Личанка Юлия Витко победила на престижном международном турнире по тхэквондо в Китае. Она стала лучшей в весовой категории до 57 килограммов. Серебряными призерами этих же соревнований стали Георгий Гурцеев и Роман Туравинов. Бронзу взял Артем Плонис. Напомним, в мае Юлия Витко стала чемпионкой Европы. Вторая национальная школа ректоров будет работать в Минске 26-27 августа. Тема форума этого года – «Университет будущего. Опережающая подготовка кадров, технологический суверенитет, воспитание в цифровой среде, экспортный потенциал высшей школы». В работе примут участие ректоры ведущих университетов страны, руководители профильных ведомств, представители Национальной академии наук, парка высоких технологий, а также деловых кругов. Японцы вручную передвинули башню замка весом 360 тонн. Для этого использовали традиционную технику – хикия. Здание установили на ролики и переместили целиком. Такой метод понадобился, чтобы вернуть башню на прежнее место после ремонта каменных стен, поврежденных землетрясением.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 2,6 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лида Парк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.
6: В магазинах на сене саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
7: На сене скорее иди и клубнику голубику в саду посади.
5: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
8: Дети, вы у меня взрослые?
9: Да, взрослые.
8: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин.
10: Хорошо.
9: О, пап, ты уже вернулся?
11: А мы тут к ужину готовимся.
9: Горелым запахло.
11: Значит, ужин готов.
8: А давайте вместе в магазин пойдем.
12: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
13: Достоверно.
14: Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
14: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
14: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Доброе утро всем! Ну что, в Лиде 9 часов 17 минут, начинаем нашу первую игру. Сегодня разыграем сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Ну что же, переходим к правилам. Слушаем какой-то коротенький фрагмент, длится он несколько секунд. Моя соведущая вам будет о чем-то или о ком-то рассказывать. И вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Слушаем фрагментик.
2: Помещение, куда люди могут прийти пообедать, позавтракать или поужинать.
1: Пишите, что же это? 9703.
0: Дарья.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги первого состязания. День начинается отлично, очень много ответов я получила. Давайте еще раз переслушаем фрагментик.
2: Это помещение, куда люди могут прийти пообедать, позавтракать или поужинать. Это кафе.
1: Все верно, это кафе. Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 5971. Я вас поздравляю. И напоминаю, что сегодня вы выиграли сертификат на футболку от магазина белорусского бренда Вайнер, который находится в торговом центре Лида Парк, второй этаж. Поздравляю.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. Покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северный, порывы до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится. Лидер FM.
4: Интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: На Лидер ФМ стартует новый музыкальный час. Тони появится с новинкой.
4: Так хочу сказать тебе, любим.
3: Джонни также в этом часе.
4: Время залетело рано, и я чувствую...
3: Лана Дель Рей прозвучит также в этом музыкальном.

0: FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. Сельхозорганизации Лидского района убрали 97% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые культуры. Намолочено более 70 тысяч тонн зерна без учета рапса. Средняя урожайность по району составляет 43,1 центнера с гектара. Белица Агро, Йотки Агро и совхоз Лидский завершили уборочную кампанию. В остальных хозяйствах региона жатва продолжается. Лучшие показатели по темпам уборки демонстрируют сельхозпредприятие Можейково, а наибольшая урожайность отмечается в сельхозпредприятии «Песковцы» – 54,8 центнера с гектара. В Гродненской области по 11 сентября продолжается благотворительная кампания Красного Креста «Соберем детей в школу». Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины, тем, кто оказался в социально опасном положении. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды и обуви. Можно обращаться в офис Красного Креста по адресу улица Замковая, 5. В Оршанском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего при обвале грунта. По предварительным данным, 25 августа работники строительной организации устанавливали и монтировали трубы водопровода на объекте. Во время земляных работ обвалился грунт. Находившегося в траншее 37-летнего монтажника сантехнических систем засыпало землей. Он погиб. Торговое противостояние между США и Канадой перерастает в настоящую экономическую войну. Министерство финансов Канады объявило о введении с 8 сентября пошлин в размере 15, 25 и 50% на американский импорт. Меры затронут более 700 категорий товаров общей стоимостью 20 миллиардов долларов, включая сталь, электронику, сельхозоборудование и бытовую технику.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни. Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-0280 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
1: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
2: Часто из-за нашей беспечности страдают другие – но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания – сотрудничество, которое радует.
3: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации. 6+.
1: Беларусь является одним из лидеров на постсоветском пространстве по количеству электромобилей. Строительство атомной электростанции стало одним из факторов, которые дали импульс развитию электротранспорта в стране. В начале 2026 года в стране насчитывалось около 50 тысяч электромобилей. Более чем за полгода их количество увеличилось примерно на 15 тысяч на душу населения. Перед страной также поставлена задача к 2030 году увеличить парк электромобилей до 300 тысяч. Это около 10% общего количества авто. Одновременно развивается зарядная инфраструктура. С начала текущего года сеть увеличилась примерно на 500 станций. К 2030 году планируется довести общее количество электрозарядных станций до 15 тысяч. Мероприятие БелАЭС «Чистая энергия мирного атома» направлено на популяризацию достижений Беларуси в сфере атомной энергетики, роли белорусской атомной станции в развитии экологичных сегментов экономики, включая электротранспорт. Организаторами акции выступает Министерство энергетики при поддержке госкорпорации «Росатом», содействии Мингорисполкома и Островецкого райисполкома.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.

0: ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности. 7 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат, 5 карат,
0: тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12. Порадуйте себя и любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт «Куполинка», воздушно-ореховые коржи, масляный крем и шоколадная глазировка с арахисом. Выбор сладкоежек.
2: Пинск-древ.

0: Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
6: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

информации Белгидромета. Сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный, порывы до 5 метров в секунду. Фактическая температура 16 градусов со знаком плюс. Лидия.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. Безопасность детей на первом месте. До начала нового учебного года остаются считанные дни, и в Лидском районе прошла масштабная проверка школьного автопарка. Ежедневно желтые автобусы подвозят к местам учебы сотни ребят. Именно поэтому транспортные средства должны быть абсолютно исправны. Насколько техника готова к работе, как проверяют транспорт и кто отвечает за безопасную доставку школьников, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В отношении жителя Мостов возбуждено уголовное дело за кражу велосипеда. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Подробности рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облсполкома Екатерина Фучеджи.
5: В Мостовское РОВД обратился 42-летний местный житель с заявлением о пропаже велосипеда. Правоохранители оперативно установили обстоятельства случившегося. Подозреваемым в краже оказался 52-летний житель Мостов. Неприятный инцидент произошел в середине августа. Потерпевший оставил свой транспорт на крыльце местного магазина, а сам направился за покупками. Мужчина думал, что он быстро справится, купив необходимые товары. Но когда вышел на улицу, велосипеда уже не было. Пока он рассчитывался на кассе, подозреваемый увидел непристегнутый байк и, воспользовавшись случаем, сел за руль и уехал. К счастью, правоохранители сработали молниеносно. Оперативники быстро вышли на след угонщика и восстановили всю цепочку событий. Теперь за тягу к чужому транспорту мужчине придется отвечать по закону. По факту кражи возбуждено уголовное дело, а любителю легких поездок грозит до 3 лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято. Напоминаем, что теплая погода манит на велопрогулки, но не стоит забывать о бдительности. Не оставляйте свои велосипеды без присмотра даже на 1 минуту. И обязательно используйте надежные защитные замки. Берегите свое имущество. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках Стадба Неман в Телеграм и Инстаграм.
4: Польское направление остается самым загруженным на пути в Евросоюз. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. Въезда в Польшу ожидают 1925 легковушек и 1105 грузовиков. Сотрудники сопредельных погранпереходов за сутки приняли на свою территорию около 31% транспорта от нормы. Въезда в Литву ожидают 180 легковых авто и 320 грузовых. Литовские службы оформили 60 и 21% транспорта соответственно. На 81-м году жизни скончалась легендарная американская кантри-певица, актриса и автор песен Долли Партон. Президент США Дональд Трамп в знак уважения к ее памяти распорядился на неделю приспустить государственные флаги в стране. Мировую известность Долли Партон принесла написанная ею баллада «I Will Always Love You». За свою карьеру Долли Партон написала тысячи композиций и была удостоена 11 премий Грэмми. Помимо музыки, она широко известна своей благотворительной деятельностью.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
6: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
7: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
5: Работаем даже по субботам.
6: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
5: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Лион – третий по численности населения город во Франции, поэтому здесь есть что посмотреть. Например, Лионский собор, на территории которого расположен археологический сад. Здесь находятся старейшие в мире астрономические часы. Музей слияния – один из самых необычных, потому что по форме напоминает космический корабль. Посетители смогут насладиться выставкой уникальных памяток, свидетельствовавших о процессе эволюции человеческого вида. Площадь Белькур, что в переводе означает «красивый сад», расположилась в центре города, является третьей по величине. Здесь раньше находились виноградные плантации. А вот парк Блондан – это зона отдыха и игровая площадка. В парке есть даже корт для скейтбордов. Ботанический сад в парке «De la Tête d'Or» может порадовать зоопарком, чистыми водоемами и большим количеством зон отдыха. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
4: улица Крупской 80.
5: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
6: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
9: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
10: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
9: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
11: Достоверно, оперативно,
12: качественно, с любовью.
11: С Лидской газетой.
12: Поспеши подписаться на любимое издание.
11: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
13: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 5. Температура воздуха днем +18, +20.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, но это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там в душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там из

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Встречаем звездные 60 минут. Ну что, если у вас возникло желание что-то отмотать назад, Fast Family напомнит, как же это сделать. Drunk Enough. Несравненная Сия прозвучит в этом музыкальном часе. Ну а прямо по курсу новости с погодой.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. На территории Личины завершились профилактические мероприятия в отношении грузовых транспортных средств. Они были организованы с 17 по 24 августа. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Основной целью данных мероприятий являлась профилактика и снижение тяжести последствий ДТП с участием грузовых транспортных средств. Всего было выявлено 23 нарушения правил дорожного движения со стороны водителей грузовых транспортных средств. Наиболее распространенными нарушениями являются игнорирование дорожных знаков, ремней безопасности, а также правил перевозки грузов.
2: Вышел очередной номер «Лидской газеты». В нем своей гражданской позиции с читателями поделится председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин», депутат районного совета депутатов, директор районного территориального центра социального обслуживания населения Татьяна Петух. Также читайте о том, как менялась санитарно-эпидемиологическая служба Белоруссии, что остается неизменным, а также как решаются вопросы в сельской торговле. По оперативным данным, на 26 августа в Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса 8 миллионов 713 тысяч тонн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 1 миллион 771 тысяча тонн зерна. Вашингтон и Тегеран, возможно, достигли компромисса. По сообщениям СМИ, стороны согласовали условия прекращения огня. Главным пунктом секретных переговоров, прошедших при посредничестве Исламабада, стало возвращение к свободной гражданской навигации в Ормузском проливе. Официальное объявление о перемирии ожидается в ближайшие дни.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: В студии «Киви» абсолютно новое направление – подготовка к школе. Это уникальная возможность научить ребенка слушать взрослого, работать в группе, общаться со сверстниками, управлять эмоциями, выполнять простые задания и доводить дело до конца. Убедить ребенка в том, что школа – это удивительное приключение, и заставить с легкостью просыпаться на занятия по утрам – легко. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Инстаграм Kiwi English Studio.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: крапивы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне покупай!
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Дер-ФМ. Дарим подарки.
1: Большой привет всем тем, у кого обед. Ну, а у тех, кого он еще не наступил, предлагаю добыть обед самостоятельно. Сейчас разыграем пиццу от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Кочина, 29. Ну, правила будут сложные, подумайте вы, а вот и нет. Все очень просто. Сама игра называется «Правда или ложь». Задаю вопрос, а вы на номер 9703 отправляете мне правдивое или же ложное мое утверждение. Ну что, поехали. Правда или ложь, что язык хамелеона длиннее его тела. Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Ну что, подводим итоги. Правда или ложь, что язык хамелеона длиннее его тела? И это правда. Язык хамелеона часто превышает длину его тела в 1.5-2 раза, а в некоторых случаях до 2.5 раз. Ну вот, например, у хамелеонов длиной от 5 до 30 сантиметров, длина языка может составлять от 15 до 90 сантиметров. Ну что, у нас сегодня есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 6153. Я вас поздравляю. Напоминаю, что сегодня вам достается пицца от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Качина, 29.
0: Наша музыка. Лидер.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-2006. Подробности на 7 карат только или по телефону плюс 329-687-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
1: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 5. Столбики термометров достигли 19 градусов. Лидер.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: 13.00, время точное. Ну что же, Адель прозвучит в этом музыкальном. Golden Summer. Новинка от Arctic Asti. Прямо по курсу в этом часе очередной розыгрыш, так что отличного дня.
0: Активный день. Активный день. С лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Корнила. Заместитель председателя Гродненского облсполкома Андрей Болтрик проведет выездной личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, в Лиде. Он состоится 1 сентября с 9 часов 30 минут по адресу улица Советская, 8. Предварительная запись будет вестись 27 августа с 9 до 12 часов по телефону 80 154 53 40 30. В этом году трудовой коллектив Лидского лесхоза пополнился 7 молодыми специалистами, готовыми применить знания на практике. Один из них – выпускник технологического университета Даниил Круглый. О том, как молодой специалист осваивается на первом рабочем месте и с каким настроением делает свои первые шаги в профессию, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к новому учебному году уже получили около 93% многодетных семей, сообщили Белта в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. Размер единовременной материальной помощи составляет 159 рублей на каждого школьника в семье. Во всех регионах страны ее уже получили более 104 тысяч многодетных семей на 210 тысяч детей. Общая сумма выплат – почти 33,5 миллиона рублей. При пожаре на территории площадки строительства Амурского газохимического комплекса погибли 7 человек, госпитализированы 36, всего пострадали 152 человека. Судьба 9 граждан КНР после пожара остается неизвестной. Продолжаются поисково-спасательные работы. Следователи завели уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Температура воздуха 18-20 градусов тепла.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.

0: по 8. Ресторан «Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм «Лидер ФМ 94.3» и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупать и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет, это Лидер ФМ. Ну что, продолжаем радовать вас подарком. В этом часе разыграем цилиндр замка и 5 ключей от предприятий по изготовению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Ну что же, предлагаю вам вопрос и 3 варианта к нему. Выбирайте верный и на номер 9703 отправляйте мне его. Ну что же, вопрос. Какое море является самым соленым в мире? Красное море, Мертвое море, Средиземное море? Пишите. 9703.

0: Дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Какое море является самым соленым в мире? Красное море, Мертвое море или же Средиземное море? И правильный ответ – Мертвое море. Около 34% солености. Красное – около 4%, а вот Средиземное – всего 3,8%. Сегодня у нас есть победитель. Радиослушатель последней цифры номера 4300. И я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реал Пласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Пицца из печи, арт-пицца, искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр Лида Парк, улица Кочина, 29.
3: Дилерский центр автомобилей марки ГАЗ приглашает на сервисное обслуживание автомобилей ГАЗ, УАЗ, ПАС, автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки ГАЗ и спецтехники. Компания Белтех Автопром, улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей, ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков, разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13.

0: Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

лучшая музыка, которая звучит 24/7, чтобы она окружала тебя не только в машине. Делай звук громче, пускай коллеги узнают, что такое лучшая музыка, и познакомиться с твоим музыкальным вкусом.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Всем большой привет! Ну что, у микрофона Анна Белявцева. Продолжаю вас знакомить с исполнителями новых 60 минут. Kima Sounds появится в этом часе. Джонни. Пролетая над горами, тучами. Незаменимая Леди Гага также прозвучит в этом музыкальном. Совсем скоро дневной сеанс, а пока прямо по курсу горячий хит «Hello».

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. В рамках единого дня информирования населения отдел внутренних дел Лидского райисполкома посетил начальник главного управления госавтоинспекции Виктор Родченков. В центре внимания встречи были вопросы формирования экологической культуры, меры противодействия незаконному обороту наркотиков и актуальные вызовы в сфере кибербезопасности. Для большей наглядности собравшимся были продемонстрированы тематические видеоролики. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 29 августа, матч 22-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде он сыграет с Солигорском. Начало встречи в 18 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 9-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на третьей строчке, уступая «Слуцку» и «Ниве». Шествие 9-дневного всебелорусского крестного хода завершилось в столице 26 августа, в день, когда проходят торжества в честь Минской иконы Божией Матери. Крестный ход начался 18 августа в Жировическом Свято-Успенском монастыре. Паломники прошли 250 километров. Их маршрут пролегал через 4 епархии и 21 храм. Завершилось молитвенное шествие божественной литургии у стен Свято-Духова кафедрального собора. Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы находится на минимуме с 2013 года. Сейчас они заполнены на 63% против 76% годом ранее. Это наименьшее значение на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. В хранилищах ЕС находится около 69 миллиардов кубических метров газа, что почти на 14,5 миллиардов меньше накоплений прошлого года и на минимуме с 2013.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
2: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Дневной сеанс.
1: Всем салют! Ну что, дневной сеанс у нас в эфире. Ну, друзья, сегодня разыграем набор ароматизаторов для автомобиля от Бил Спецгаз. Включаю вам фрагментик из какого-то фильма, вы пытаетесь понять название и на номер 9703 отправляете мне его. Ну что же, слушаем.
2: Ни разу не был на море?
3: Не довелось. Не был.
2: Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал.
3: Не успел, не вышло.
1: Пишите название фильма 9703.
0: Дневной сеанс.
4: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: Ну что, пришло время подводить итоги. Разные варианты я получила. Давайте еще раз переслушаем отрывочек.
1: Ни разу не был на море?
2: Не довелось. Не был.
1: Уже постучались на небеса, накачались текилой, буквально проводили себя в последний путь. А ты на море-то не побывал.
2: Не успел, не вышло.
0: Это был фильм «Достучаться до небес». Ну что ж, сегодня у нас есть абсолютный победитель, радиослушатель. Последние цифры номера 29-04. Я вас поздравляю. Ну и, конечно же, сегодня вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от «Белспецгаз».
3: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5 2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 77.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону +375 29 351 15 64.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

А вы заметили, какая сегодня красивая дата? 26.08.26. 26 ассоциируется с балансом, ответственностью и благополучием, а 8 ассоциируется с балансом, цикличностью и материальным успехом. Так что идеальный день для осуществления всего загаданного.

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +21.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.00, время точное. Ну что ж, громкая новинка от Люси Чеботиной прозвучит в этом часе. Что тебя тянет ко мне, так и не понял. Алекс Уоррен. Насладимся вокалом группы «Руки вверх» на волне 94.3. Отличного дня!
0: Ты слушаешь

0: Новости.
1: Здравствуйте! С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. По всей стране 27 августа пройдет Республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Лиде правовые приемы пройдут в отделении Белагропромбанка по адресу Тавлая 4 с 10 до 12 часов, а также с 12.20 до 14.20 в районной организации профсоюза работников государственных и других учреждений по адресу улица Замковая, 2. Сотрудники Лидского историко-художественного музея создали в доме Валентина Тавлая выставку «Таинственные женщины замков Гродненщины». Она призвана открыть малоизвестные факты о женщинах, которые делили кровь и жизнь с сильными мира сего на белорусских землях на протяжении столетий. В центре внимания 13 женских имен, 13 историй, каждая из которых во многом о любви к близким, к своему дому и земле, к родине. В столице за незаконный оборот наркотиков задержали двух дорожных рабочих. У 30-летнего минчанина, а также в квартире и гараже его 31-летнего напарника изъято более 4 килограммов марихуаны. Мужчины рассказали, что собрали дикорастущую коноплю в лесу и высушили для личного употребления. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались. Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность мужчин к сбыту наркотиков. Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех заявлений на иммиграционные визы. Решение является частью жестких мер Трампа в отношении как законной, так и нелегальной иммиграции. Инициатива была запущена США во всех посольствах и консульствах.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Дел Спецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Дел Спецгаз. Газ для вас.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
5: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
6: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
7: Как дела, родной?
6: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
8: Привет, чемпион!
6: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
9: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
3: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел – за документами на реконструкцию дома. Наташа – подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
10: Достоверно. Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
10: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
10: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: 15 часов 16 минут. Ну что же, сегодня это последний розыгрыш на сегодняшний день в эфире. Ну, в этом часе разыграем сертификат на 2 занятия по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет от студии Киви по адресу город Лида, улица Кирова, 3. Ну, к правилам переходим. Предлагаю вам вопрос без варианта ответа. Ваша задача — понять ответ и на номер 9703 отправить мне его. Ну что же, вопрос. Как называется процесс, при котором растение превращает солнечный свет в химическую энергию? Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Анна Белябцева у микрофона. Ну что же, пришло время подводить итоги нашего состязания. Так, вопрос. Как называется процесс, при котором растение превращает солнечный свет в химическую энергию? И это фотосинтез. Сегодня у нас был прав радиослушатель. Последняя цифра номера 4902. Вы сегодня были быстрее всех. Ну и, конечно же, напоминаю, что вы выиграли сертификат на 2 занятия по подготовке к школе для детей от 5 до 7 лет от студии Киви по адресу город Лида, улица Кирова, 3.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: В магазинах на Сенне саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
5: На Сенне скорее иди и клубнику, голубику в саду посади.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
10: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
11: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
12: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
13: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
14: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

По информации Белгидромета, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 5, порывы метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +21.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. В регионе зарегистрированы первые случаи отравления грибами. Так, 20 августа в Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии поступили экстренные извещения из Центральной районной больницы о поступивших пациентах с характерными симптомами. Пострадали трое мужчин, которые не являются гражданами Беларуси, но проживают и работают в Лиде. Вячеслав Ипатов стал лучшим бомбардиром Лиды в Кубке Солея. У него 6 баллов в 6 играх, 2 плюс 4. Никита Ремезов по итогам группового раунда набрал 4 очка, 0 плюс 4. В активе Матвея Тофта 3 балла, 1 плюс 2. Артем Кислый, Максим Чубуков, Алексей Клочков, Артур Пархомчик и Илья Летов имеют по 2 результативных балла. Две попытки перемещения наркотиков из Польши предотвратили белорусские пограничники. Первый случай произошел в пункте пропуска «Брузги». В машине, на которой в Беларусь ехал житель Гомельской области, обнаружено вещество белого цвета. Пограничный наряд нашел подозрительный пакетик под водительским сиденьем с помощью служебной собаки. Экспертиза показала, что вещество является особо опасным психотропом. В пункте пропуска «Брест» был задержан гражданин Польши. В его автомобиле нашли пакетик с марихуаной. Возбуждены уголовные дела. Обоим задержанным грозит до 7 лет лишения свободы. В Испании продолжают бушевать лесные пожары. Огонь вплотную подобрался к жилым домам на окраине Каталонии. Очаг возгорания возник в крупнейшем парке. Густой столб дыма и вспышки пламени видны из разных частей Барселоны. Власти экстренно эвакуировали жителей из особо опасных районов. Еще для тысяч человек введен режим изоляции в помещениях. Пожарные службы работают круглосуточно.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии Kiwi знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, 2 смены на выбор, а также занятия по выходным. В Kiwi подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram Kiwi English Studio.
5: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
6: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
7: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
6: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
7: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
6: Узнай больше о безопасности на 112.by.
7: Проведи время с пользой!
8: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
9: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: программы «Турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет! Лион – третий по численности населения город во Франции, поэтому здесь есть что посмотреть. Например, Лионский собор, на территории которого расположен археологический сад. Здесь находятся старейшие в мире астрономические часы. Музей слияния – один из самых необычных, потому что по форме напоминает космический корабль. Посетители смогут насладиться выставкой уникальных памяток, свидетельствовавших о процессе эволюции человеческого вида. Площадь Белькур, что в переводе означает «красивый сад», расположилась в центре города, является третьей по величине. Здесь раньше находились виноградные плантации. А вот парк Блондан – это зона отдыха и игровая площадка. В парке есть даже корт для скейтбордов. Ботанический сад в парке «De la Tête d'Or» может порадовать зоопарком, чистыми водоемами и большим количеством зон отдыха. Всем пока!
2: Лидер FM. Без границ.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Утром на работу, днем по делам, вечером прогулка с друзьями. Когда день такой насыщенный, одежда должна успевать за вашим ритмом. Вайнер – белорусский бренд, где легко собрать повседневный гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин. Костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж. Вайнер – одежда в ритме вашей жизни.

0: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб с амарантовой мукой. Ароматный хлеб из муки пшеничной, муки ржаной и муки амарантовой. Сделано в Беларуси.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
3: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
4: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло. Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: За

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Лидский погранотряд отметил 29 лет со дня образования. По этому случаю в клубе воинской части прошло торжественное собрание. За образцовое выполнение воинского долга отличившиеся военнослужащие были отмечены наградами, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями. В праздничной обстановке в ряды офицерского собрания приняты офицеры-выпускники этого года. Молодые лейтенанты принесли клятву на верность родине и традициям пограничной службы. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 27 августа с 9 до 18 часов в городе Лиде по улице Набережной, дома 2, 3, корпус 3. С 9.00 до 17.00 в населенных пунктах Боярки, Карпейки, Бриндинята, Чашейки в связи с ремонтом линии электропередачи. Купаловский готовится открывать двери для зрителей. Новый сезон для театра уже 107-й по счету. Премьера – спектакль «Сердце на долоне» по роману Ивана Шамякина в постановке Дмитрия Акимова. А в эти дни в театре проходит творческая лаборатория. 8 человек, в том числе 4 детей, погибли в результате стрельбы и последующего пожара из-за семейной ссоры в городе Биллингс американского штата Монтана. Трагедия произошла в частном доме. Полиция получила сообщение о стрельбе и после прибытия обнаружила, что здание охвачено огнем. Подозреваемого в преступлении с огнестрельным ранением обнаружили во дворе дома. По версии следствия, мужчина выстрелил в себя самостоятельно. Его доставили в больницу, где он позднее умер.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13.
3: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Строительный магазин «Иголенка» по первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6.

0: Мозгдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7000 сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличной всем дороги. В Норвегии произошел удивительный случай. 17-летний подросток попытался угнать автомобиль, однако затея закончилась полным провалом. Парню удалось аккуратно вскрыть стоявший возле магазина Volvo, но как только он оказался внутри и захлопнул дверь, сработал центральный замок. Без ключа двери автомобиля не удалось разблокировать, но и угонщик оказался заперт внутри. Подросток не придумал лучшего решения, чем позвонить в полицию и попросить о помощи. Полицейские действительно помогли ему выбраться из автомобиля, правда, сразу после этого отправили в участок. Похожая история случалась недавно. Угонщик похитил автомобиль, который стоял на парковке супермаркета заведенным. И, покатавшись пару часов, преступник припарковался и заглушил двигатель, а потом не смог его завести. Тогда он нашел номер владелицы и позвонил ей, чтобы та помогла ему завести двигатель. Его, конечно же, поймали.
3: Ты слушаешь

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +3529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: гардероб. Большой выбор трикотажной одежды для мужчин и женщин, костюмы, свитшоты, брюки, футболки и многое другое. Ждем вас в торговом центре «Лидопарк», второй этаж «Вайнер». Одежда в ритме вашей жизни.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
0: Пицца из печи «Арт-пицца» – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лидопарк», улица Кочина, 29.
2: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» — это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
0: Улица Крупской, 80.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-06-00. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +21.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями вас знакомит Анастасия Коронила. По всей стране 27 августа пройдет республиканский профсоюзный правовой прием граждан. Любой желающий сможет бесплатно получить консультации профсоюзных юристов по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. В Лиде правовые приемы пройдут в отделении Белагропромбанка по адресу Тавлая 4 с 10 до 12 часов, а также с 12.20 до 14.20 в районной организации профсоюза работников государственных и других учреждений по адресу улица Замковая, 2. В этом году трудовой коллектив Лидского лесхоза пополнился 7 молодыми специалистами, готовыми применить знания на практике. Один из них – выпускник технологического университета Даниил Круглый. О том, как молодой специалист осваивается на первом рабочем месте и с каким настроением делает свои первые шаги в профессию, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. Сотрудники Лидского историко-художественного музея создали в доме Валентина Тавлая выставку «Таинственные женщины замков Гродненщины». Она призвана открыть малоизвестные факты о женщинах, которые делили кровь и жизнь с сильными мира сего на белорусских землях на протяжении столетий. В центре внимания 13 женских имен, 13 историй, каждая из которых во многом о любви к близким, к своему дому и земле, к родине. Футбольный клуб «Лида» проведет в субботу, 29 августа, матч 22-го тура чемпионата страны в первой лиге. На выезде он сыграет с Солигорском. Начало встречи в 18 часов. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 9-е место в турнирной таблице. Наша команда располагается на 3-й строчке, уступая Слуцку и Ниве.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.
0: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лакокраска город Лида» приглашает на работу слесарей-ремонтников, рабочих по загрузке сырья, а также электромонтеров, сливщиков-разливщиков, лаборантов химического анализа, контролера на КПП, горничную и кухонного рабочего в санатории «Радуга», на руководящую должность мастера энергоцеха. По рабочим специальностям проводим обучение на производстве. По всем вопросам обращаться в отдел кадров «Лакокраски» или по телефону 53 85 13.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
8: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
9: Наш адрес: Дзержинского, 73.
8: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
10: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
11: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги в Насенне, покупай!
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Замечательного вечера! Стартап Саби представил устройство, которое позволяет печатать текст, силы и мысли. Достаточно надеть шапку, подойдет даже обычная кепка, и думать о нужных словах, а они сразу появятся на экране. Принцип работы технологии основан на считывании сигналов мозга. Внутри устройства размещено около 100 тысяч датчиков, которые улавливают внутренний монолог человека, то есть те слова, которые вы проговариваете про себя. Эти сигналы преобразуются в текст и выводятся на подключенный экран. Для кого это может быть полезно? В первую очередь для людей с нарушениями речи или ограниченными возможностями, тех, кто не может печатать руками или же говорить вслух. Но и здоровые пользователи наверняка оценят возможность надиктовать тексты, не открывая рта и отвлекаться от других дел. Правда, пока не ясно, насколько хорошо устройство различает похожие слова и как справляется с мысленными «Ой, вроде бы кофе попить бы» посреди важного предложения. Но сам факт, что технология чтения мыслей перестала быть фантастикой и превратилась в гаджет для кепки, уже впечатляет.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Как совместить отличные оценки в школе и счастливые глаза ребенка? В студии «Киви» знают формулу. Занятия английским для детей от 6 лет, игровая методика, две смены на выбор, а также занятия по выходным. В «Киви» подстроиться под любой график. Лида, улица Кирова, 3. Запись по телефону 8044-540-02-80 или в директ Instagram «Киви English Studio».

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
2: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде

0: Примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +20.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Заместитель председателя Гродненского облсполкома Андрей Болтрик проведет выездной личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, в Лиде. Он состоится 1 сентября с 9 часов 30 минут по адресу улица Советская, 8. Предварительная запись будет вестись 27 августа с 9 до 12 часов по телефону 80154-53-40-30. В регионе зарегистрированы первые случаи отравления грибами. Так, 20 августа в Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии поступили экстренные извещения из Центральной районной больницы о поступивших пациентах с характерными симптомами. Пострадали трое мужчин, которые не являются гражданами Беларуси, но проживают и работают в Лиде. В Гродненской области по 11 сентября продолжается благотворительная кампания Красного Креста «Соберем детей в школу». Цель – помочь детям-сиротам, детям из малообеспеченных семей, детям с инвалидностью, детям мигрантов из Украины, тем, кто оказался в социально опасном положении. В магазине «Дом торговли» установлена корзина для сбора новых канцтоваров, школьной и спортивной одежды и обуви. Можно обращаться в офис Красного Креста по адресу улица Замковая, 5. Вячеслав Ипатов стал лучшим бомбардиром Лиды в Кубке Солея. У него 6 баллов в 6 играх, 2 плюс 4. Никита Ремезов по итогам группового раунда набрал 4 очка, 0 плюс 4. В активе Матвея Тофта 3 балла, 1 плюс 2. Артем Кислый, Максим Чубуков, Алексей Клочков, Артур Пархомчик и Илья Летов имеют по 2 результативных балла.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
3: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
4: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
5: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
6: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
7: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: наши достижения, наши успехи, наша гордость. Это гордость нации.
1: 6+. Беларусь является одним из лидеров на постсоветском пространстве по количеству электромобилей. Строительство атомной электростанции стало одним из факторов, которые дали импульс развитию электротранспорта в стране. В начале 2026 года в стране насчитывалось около 50 тысяч электромобилей. Более чем за полгода их количество увеличилось примерно на 15 тысяч на душу населения. Перед страной также поставлена задача к 2030 году увеличить парк электромобилей до 300 тысяч. Это около 10% общего количества авто. Одновременно развивается зарядная инфраструктура. С начала текущего года сеть увеличилась примерно на 500 станций. К 2030 году планируется довести общее количество электрозарядных станций до 15 тысяч. Мероприятие БелАЭС «Чистая энергия мирного атома» направлено на популяризацию достижений Беларуси в сфере атомной энергетики, роли белорусской атомной станции в развитии экологичных сегментов экономики, включая электротранспорт. Организаторами акции выступает Министерство энергетики при поддержке госкорпорации «Росатом», содействии Мингорисполкома и Островецкого райисполкома.
0: Наши достижения, наши успехи, наша гордость – это гордость нации.
2: Лидер ФМ. С нами вечер будет уютным.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
4: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупные суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12, днем +20, +21.
1: Лидер

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками, и привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте. С новостями вас знакомит Анастасия Коронила. Лидский погранотряд отметил 29 лет со дня образования. По этому случаю в клубе воинской части прошло торжественное собрание. За образцовое выполнение воинского долга отличившиеся военнослужащие были отмечены наградами, нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями. В праздничной обстановке в ряды офицерского собрания приняты офицеры-выпускники этого года. Молодые лейтенанты принесли клятву на верность родине и традициям пограничной службы. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Безопасность детей на первом месте. До начала нового учебного года остаются считанные дни, и в Лидском районе прошла масштабная проверка школьного автопарка. Ежедневно желтые автобусы подвозят к местам учебы сотни ребят. Именно поэтому транспортные средства должны быть абсолютно исправны. Насколько техника готова к работе, как проверяют транспорт и кто отвечает за безопасную доставку школьников, смотрите в видеосюжете на нашем сайте lidanews.by. В отношении жителя Мостов возбуждено уголовное дело за кражу велосипеда. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Подробности рассказывает официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Екатерина Фучеджи.
3: В Мостовское РОВД обратился 42-летний местный житель с заявлением о пропаже велосипеда. Правоохранители оперативно установили обстоятельства случившегося. Подозреваемым в краже оказался 52-летний житель Мостов. Неприятный инцидент произошел в середине августа. Потерпевший оставил свой транспорт на крыльце местного магазина, а сам направился за покупками. Мужчина думал, что он быстро справится, купив необходимые товары, но когда вышел на улицу, велосипеда уже не было. Пока он рассчитывался на кассе, подозреваемый увидел непристегнутый байк и, воспользовавшись случаем, сел за руль и уехал. К счастью, правоохранители сработали молниеносно. Оперативники быстро вышли на след угонщика и восстановили всю цепочку событий. Теперь за тягу к чужому транспорту мужчине придется отвечать по закону. По факту кражи возбуждено уголовное дело, а любителю легких поездок грозит до 3 лет лишения свободы. Похищенное имущество изъято. Напоминаем, что теплая погода манит на велопрогулки, но не стоит забывать о бдительности. Не оставляйте свои велосипеды без присмотра даже на 1 минуту. И обязательно используйте надежные защитные замки. Берегите свое имущество. На этом у меня все. А еще больше информации вы найдете на наших страничках Стабанемон в Телеграм и Инстаграм.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью северо-восточный слабый, днем восточный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: Лидер FM.
1: Слушай то, что нравится.
0: 94.3 FM.
1: Лидер FM.